0: живем как будто в репортаже.
1: Домой из ядовитых скважин.
0: Мы живем как будто в репортаже.
1: От него никто нас не отмажет.
0: В репортаже серая картинка. Держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь.
1: Старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ирина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях здесь, что в

0: дракона. В ласковом объятии цепей.
1: Опять мы выбираем повторение сюжет.
0: У матрешки этой нету дна.
2: И вот тут важный момент.
3: Мы живем как будто в репортаже. Наше небо затянуло сажей. Конвоем экипажей, стражей.

0: та же серая картинка. Держится на лени и дубинках. В будущее светлое шагаешь
1: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях здесь, что все
3: выходящие
4: на месте.
5: Будет
4: на
5: мокром месте.